Этого так стремилась, а вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

казни царь, то закрутился. И он повесил головочку на правое плечо. Пусть как

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу.
1: Воля, ну воля.
0: Ах, я на мурхай, отец Мисаил.

пьянства и наделать чванства. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся.

эти повесить. Слыхали ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот вердик, разбойник, о, Гришка, ты? Вон, а что ты, Господь, с тобой?

0: Ivane, c'è bene, Gnas, Vasili Ivane, Ciuischi, c'è un vivo.
1: Ciuischi, sabe, postoi, скажи, что радихи дед князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Эчор, пучина хаот, прижой с доносом, на шуськовом сизлавского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова приехал.

Чтоб ни одна душа не трелеса за этого, чтоб сами все прибежали с ножка, чтоб вороны прилетали с пагода. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски. Неправда!

Боже свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.